0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: В столице 8 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: You wanna do it again?
1: Маркес Радиоса.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: satrda.
1: Men kelajagi bor erkak va o'tmishi bor ayolni tanlagan bo'lardim.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиосида.
2: Пульдергич.
3: Ikki shifokor suhbatlashmoqda. Umuman olganda, mening mijozlarim bilan yashasa bo'ladi. Qiziq, ular ham storiesda shunday o'ylashadimi-ki?

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Радио Маркетс.

0: satrda.
1: Bepul dushman pul uchun do'st bo'lgandan yaxshiroq.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Jazirama yozning issiq kunlarida. Yozgi mavsum tarovati ile.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Радио Маркас.

0: Yurtimizda yarim tun.
1: It is 12 a.m. in Tashkent.
0: В столице полночь. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Шукронлар бўлсин ким, яна бир мунаввар тонг бизни қаршиламоқда. Ўтаётган онларингизга тароват тақдим этиш истагида олтин мерос турдоналардан бунёд этилган дилхуш қўшиқлар гулдастасини қабул айланг.

0: Mumtoz Navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.